избавите ся нам от всякия скорби, гнива и нужды. Господу помолимся. Господи Боже, Содержителю Едине Святой, приемляй жертву хваления от призывающих Тя всем сердцем, прими и нас лично моления и принеси ко святому Твоему жертвеннику, и удовли нас приносити Тебе дары же и жертвы духовния о наших рисих и людских невидених, и сподоби нас обрести и благодать пред Тобою, ежебе Ти Тебе благ приятни жертвы нашей, и вселити се Духу благодати Твоя благому в нас, и на предлежащих дарих сих и на всех людях Твоих.

первых помяни Господи святейша Вселенского архиерея нашего Льва Папуримского, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кириону, их же даруй святым Твоим церквам мир и целых честных, здравых, долуденствующих,

0: и соединенись Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Посидим в храме семи с верой и благовения и страхом выходящего Господу.

Господине, Отце наше Блаженнейшем, митрополите Онофрии, Господине наше Высокопреосвященнейшем, митрополите Феодоре, честным пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причтелю,

всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Престодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга живот наш.

Выявляем послание святого апостола Павла с чтением. Братья, святись верою, победишь о царствия, судьешь о правду, получишь обетования, загородишь уста львов, уосишь силу огненную, избегоша острие меча, возмоша от немощи, выше кривцы во бронех, обратиша бисква полки чужих, прияша жены от воскресения мертвия своя, и ниже изба и избиени быша, не приемши избавления, да лучшее воскресенье облучат. Грузи же руганием и ранами искушение прияша, еще же и ус и темниц, каменем побиени быша, притрени быша, искушение быша, убийство меча умроша. Прийдоша в милотек и в козьих кожах, лишені скорбящего злоблені, і же небі достойний змір, пустиня скитающийся, і в горах, і в вертепах, і в пропастих земних, і всі-всі послушайство не бивши вірою, не прияшу обетования, Богу лучше.

Рече Господь своим ученикам: «Всякий же исповесть мят пред человеки, исповим его яс пред отцем моим, им же на небесех. А иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его яс пред отцем моим, и же на небесех. И же любит отца или матерь паче мне, несть мне достоин. И же любит сына или черь паче мне, несть мне достоин. А и же не приемлет креста своего, и след мне грядет, несть мне достоин». Тогда отвечав Петр:

Припомни в паке бытие, егда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двою на десятый престолу, судящий обе десятима коленами Израилевыма, и всяк, иже оставит дом, или братья, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села, имени моего ради, сторицею приемлет, и живот видит.

Молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу українську и избавити нас всякого врага супостата. Серцем сокрушеним взываем Тебе, Господи, источниче любови, милосердия, великодаровитий защитниче наш скоро услыши.

молимся, услыши и помилуй. Кадило Тебе, Пречистый Боже наш, и Духа не духовно, и все приятно, и спасти нам благодать.

Милости Божие, Царство Небесное, устоление грехов и Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим.

Jako Ty jesi воскресение, живот и покой, усопших рабов Божиих, всех поминаем нами покаяние, поминаем их сорокости, и воинов на поле брани убиенных за веру Отечества Христа Божий наш, и Тебе славу воссылаем, со безначалью Твоим Отцем и все святым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

0: Святым Евангелием правды.
1: Господи, помилуй.
0: Соединитесь, Святейший Собор, не апостольцы Церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступись,

Великого Господина Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевской всей Украины и Господина нашего высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Мукачевского и Ужгородского, священство, диаконство, монашество, клир, братья и прихожан святого храма сего, вас и всех православных христиан, да помяне Господь Бог во царстве Своем.

0: о предложенных честных дари Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святим храме сэм и святым благовении страхом Бори ходящих вонь, Господи,

святом мирный безрих Господа просим. Ангела мирного, вере наставника, хранителя души телес нашего.

Отче, время живота нашего в мире покаяния, скончатый у Господа просим. Християнские кончины живота наша безболезненны, непостыдны, мирны. И добро отида на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми седыми поминувши, сами себе и друг друга, и весь живот.

первых помяни Господи. Ради Господи, Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и вся Украины, и Господина нашего высокопреосвященнейшего Федора, митрополита Мукачевского и Ужгородского, их же даруйся тим Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слов.

0: Прости, приимший божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

Благословение Господне на вас, то благодать велика любим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше.

воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш. Молю Тебя, пречистая своя Матери, а ты сливальник апостолов, святых Кирилла и Мефодия, святителя Иоанна Златоустого, и всех святых, их же память совершаем. Помилуй Ты, спасет нас, яко благ и человек,